rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода – в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Но поезд идет, будиль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорит:

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем.

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Если друг оказался вдруг

хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

брони гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала ведомственную проверку по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствует о технической компетентности злоумышленников.
2: Про конкурсы.
1: Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения 2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гунра Астрас 8».
5: Пятница говорит мужскими голосами. Привет!
6: Доброе утро, говорит пятница мужскими голосами.
5: 7 часов и 4 минуты, говорит пятница.
6: Шизгара началась.

0: Привет вам, сеньоры, хотел сказать.
1: А почему не сказать?
0: Ну, сеньоры, хорошо, скажем.
1: Нет, а знаешь, вот сеньоры в наше время стало относиться все чаще и чаще как к пожилым людям. Хотя я понимаю, что ты имел в виду сеньоры и сеньоры.
0: Ну, нет,
1: типа,
0: просто...
1: леди и джентльмены.
0: Так это же было у классика. Привет, мои вам сеньоры. Там это же из оперы пошло уже.
1: То есть мы не считаем вас пожилыми ни в коем случае. Мы за то, что все слушатели, независимо от возраста, сохраняют молодость, бодрость и оптимизм.
0: И статус хороших людей. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня 14 августа, и вы сами знаете прекрасно, что это пятница.
0: Осень у нас только через 18 дней. До Нового года целых 139 дней. С точки зрения лунного календаря у нас совершенно другие позиции.
1: Значит, у нас, во-первых, пока еще продолжается второй лунный день. А вот что касается дня вообще, ну, текущего в пятницу, то она пройдет под знаком третьего лунного дня. Начнется он в 8 часов, 8 часов 1 минуту и закончится завтра утром. Третий день, говорит астролог Альберт Великий, несчастливый, болезни опасны, и лучше заниматься повседневными делами, которые были начаты, там не окончены, и выбрать менее важные дела. А это самый лучший день для занятий воинскими искусствами при этом. То есть это самый лучший день, когда надо тренироваться или начинать осваивать тайчи, карате, бокс и тому подобное. Ну, что еще я помню? Джиу-джитсу, самбо и...
0: Айкидо.
1: Капуэра.
0: Капуэра.
1: Как веселый танец.
0: Попляшешь этот танец, спотеешь, и потом куда захочешь. В душ. Партнер шоу Шизгара Цита Сантехника. Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8. И это есть шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам.
1: Финальная скидка до 70%. Ванны, душевые кабины, мебель для ванной, раковины, унитазы и многое-многое другое.
0: Вы там смотрите. Все же скоро распродадут, и тогда акция закончится. Не упустите возможность купить сантехнику по мега выгодной цене.
2: Партнер шоу Шизгара Цитосантехника. Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.

0: Доброе утро еще раз. Это Шизгара. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. Давайте найдем что-нибудь, что этот день отличает от других дней, даже если другие дни тоже были праздничные. Праздники разные бывают.
0: Ну, смотрите, в пятницу сегодня можем отметить день финансовой осведомленности. Поэтому все люди, которые зависят от банков зависим мы все, потому что счета у нас идут, и все мы получаем, и пенсии, и инвестиции, и все идет через банковскую структуру. Ну, а еще в последние годы пошла информация о том, что мошенников становится все больше, больше и больше. Поэтому осведомленность, она и подразумевает, что найдите в себе возможность определить, мошенник с вами общается или нет.
1: Найдите отличить мошенника, который осведомляет вас о мошенниках. Такие тоже появляются мошенники более высокого уровня. А вообще, конечно, что касается финансовой осведомленности, то иногда кажется, что все это придет к тому, что люди откажутся от этих финансовых услуг и перейдут к какому-нибудь там разрушительно олдскульному принципу хранить там деньги в виде купюр или монет где-нибудь под матрасом или в банках.
0: А там еще и натуральный обмен тогда не за горами, да? Уже если
1: да, главное, что банки не дадут это сделать, потому что, в общем, гораздо проще использовать безналичные деньги, карточки и прочее, чем эти наличные.
0: Слушай, ну давай какую-нибудь древность тогда захватим в рамках наших праздников. Сегодня Всемирный день ящерицы. Ну и ящерицы бывают разные. Ящерицы бывают маленькие, малюсенькие. Ящерицы бывают как, не знаю, там, предмет восхищения, там, как ты грациозно двигаешься.
1: Попробуй скажи кого-нибудь. Ты двигаешься грациозно, как ящерица.
0: Ладно, хорошо сказала. Незаметно, опять-таки, не то. Тоже как ящерица. Вообще, я не знаю, я к ящерицам отношусь очень хорошо. Я
1: Ты, наверное, с детства отрывал хвосты.
0: Никогда.
1: Да ты что, а видел когда-нибудь, как это?
0: Видел, да-да-да.
1: Ну, молодец. Вот это, наверное, первое, с чем ящерица приходит в детский мир, что это не просто такой зверек, который на камушке греется, а то, что если у него что-то случится с хвостом, то ящерица его отбрасывает, а у нее потом отрастает новый.
0: И лучше, и
1: всем
0: красивее.
1: Всем бы нам такое.
0: Ну и вот, знаете, ящерицы бывают разные, как я говорил, бывают малюсенькие, а бывают те же самые вараны с острова Комодо, там они там до 3 метров длины достигают.
1: Это самые большие ящерицы, которые на данный момент сохранились на Земле, а еще ящериц держит ничтоже сумнящийся дома, гекконы, вспомните.
0: Конечно.
1: Да.
0: И целую семейку каких-то забавных вот таких геккончиков, я думаю, если не у себя, у кого-то из знакомых вы обязательно видели.
1: Вот, то есть теперь можете поздравить с этим днем тех, у кого есть гекконы.
0: Слушайте, говоря об экзотике, нужно отметить, что в Штатах сегодня один из праздников – это день шифровальщиков Наваха. Дело в том, что вот племя

0: Это так, в кавычках, потому что ничего не шифровали, они просто говорили на своем языке, и это было никому не понять.
1: Слушай, и военные лингвисты тогда выяснили, что вообще вот людей, которые понимают этот язык, но не являются априори носителями этого языка, то есть они сами не из племени, но языком навахо владели, во всем мире не более 30 человек начитали. Поэтому услышать, главное, и понять, быстренько перевести и использовать в своих целях постороннему человеку было просто нереально.
0: А между прочим, они себя, сами индейцы, не называли шифровальщиками навахо, они себя называли говорящие с ветром.
1: Ну, попутного ветра всем тем, кто движется к своим рабочим местам.
2: Шизгара. Здесь начинается

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Роксет UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального.

0: ответы уже в продаже mobilishuservice.lv.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки Filman.
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас-8». Финальная распродажа.
2: Наш дуэт «Шизгара» передает привет всем строителям, которые в данный момент едут на свои рабочие места или уже присутствуют и слушают нас как своих родных. Дело в том, что в событиях сегодняшнего дня есть нечто, вначале имеющее отношение именно к стройке.
3: В 1248 году началось сооружение Кёльнского собора. Главной достопримечательности Кёльна, я бы сказал так. И самое интересное, что в 1880-м в этот же день было завершено строительство его же Кёльнского собора. Я думаю, что, конечно же, здесь не надо гадать. Они подгадали специально, чтобы это было вот так вот красиво. В этот день начали, а в этот день закончили.
2: Поэтому, если что, пригодится такая информация. Подзатянули вы со сдачей объекта, если что-то не так, говорит, а что так долго? Ты говоришь, ха-ха-ха. А Кёльнский собор, знаете, сколько строили? Послушайте «Шизгару».
3: В 1619 году в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства. И имелось в виду, что мы не ограничим количество выпитого, а мы запретим выращивать виноград.
2: Что по этому поводу думали индейцы Навахо, про которых мы сегодня уже вспоминали, история умалчивает.
3: А в Вирджинии их не было, они жили на западном побережье в основном, поэтому они думали, ну если они хотят перестать выращивать виноград, им же хуже.
2: Еще про запреты. Когда-то королева Мария, это португальская королева вторая, запретила тораду. Это такая португальская коррида. Но через 9 месяцев, прикиньте, 9 месяцев вынашивала в себе все это дело. А потом запрет был снят с условием, что во время подобных представлений не будут убивать быка.
3: Ну и вот этот день поэтому считается днем рождения португальской корриды. Который и отличается тем, что быка там не убивают, потому что Фуркада, так же, как и Матадор, борется с быком и побеждает его, просто измотав. В 1935-м в США введена система социального страхования помощи безработным. Такое, оказывается, тоже случалось.
2: Помните, что когда-то в Штатах появился такой вид спорта, как баскетбол? Так вот, впервые на Олимпийских играх баскетбол был представлен в этот день, в 1936 году.
3: В 1902-м был получен патент на гидрогенизацию жиров. Ну, по сути, патент на маргарин.
2: Ну, прорыв тогда был. А помнишь, а второй прорыв маргарина в нашу жизнь начался когда?
3: Когда?
2: Когда финский маргарин привезли там в перестройку. Вот тогда народ, говорит, подсел на эту раму, Хари Рама.
3: А, боже мой, я же забыл даже, что был такой рама.
2: Было,
3: конечно,
2: было, было.
3: Ели его вместо масла. А в 1984 году IBM выпускает операционную систему, которая называется PC-DOS 3.0. С ней интересная история, потому что все же знают MS-DOS, то есть Microsoft DOS. А между IBM и Microsoft был когда-то контракт, что Microsoft для IBM делает операционную систему. Но они не успели. Точнее, они успели, но там было очень много ошибок. А поэтому IBM сказали: так, ребята, значит, мы берем ваш код и исправляем ошибки, но тогда называем его своим. И долгое время существовали MS-DOS и PC-DOS. Один принадлежал Microsoft, а второй, вот благодаря, как бы сказать, ошибкам Microsoft, принадлежал напрямую IBM. Более того, IBM продержались дольше, чем Microsoft с этим самым DOS-ом.
2: Ну и потом мы увидели кольца. Причем не все увидели, а нам показали. В 1994 году телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана, и это был действительно прорыв.
3: Ну и теперь еще одно про компьютеры. Уж извините, но все вы этим пользуетесь.
2: Опять PC-DOS?
3: Нет, Telegram. В этот раз 14 августа 2013 года в App Store появился мессенджер Telegram для операционной системы iOS.
2: Ну смотрите, и слово покороче, и слово посимпатичнее.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Reizes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода – в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
7: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. Угу.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрос 8». Финальная распродажа.
2: Доброе утро. Вы продолжаете слушать частоту 88.6 FM. Это «Шизгара». Я Стас Лоренцев.
3: Я Алексей Титов. И немножко про изобретение, открытие и патенты.
2: Очень приятно, что то, что сейчас мы вам озвучим, имеет отношение, более чем имеет отношение, как раз к тому, чем мы занимаемся.
3: Да более того, можно сказать, что сегодня еще один день радио, помимо тех, о которых мы вам уже рассказывали. 14 августа. Давайте договоримся. Мы 14 августа будем праздновать День радио.
2: Поздравьте нас сегодня. Поздравьте нас с тем, что было когда-то в 1894 году.
3: 14 августа 1894-го Оливер Лодж осуществил первую беспроводную передачу информации с использованием кода Морзе на заседании Британской ассоциации в Оксфорде. Ну, то есть, смотрите, это было, по крайней мере, за год до Попова и за два года до Маркони. То есть получается, но Лодж на самом деле вот передал эти данные и вообще был далек от того, что это можно было когда-то использовать на практике. У него было просто два прибора. Они были на там расстоянии 50 метров. Да, был сигнал с помощью азбуки Морзе, да, он был пойман, но ему даже в голову не приходило, Лоджу, что расстояние может быть увеличено там до 200 метров, 300 метров. Вот так он был недальновиден. Поэтому Попов с Маркони вписались в эту гонку и, в общем, ее и выиграли.
2: Ты знаешь, вот когда горишь 50 метров, кажется, это совсем немного. Смотри, у нас сейчас вот так получается, там, где я там имею честь жить на даче, у нас мы живем как раз между двумя вышками, ретрансляторами.
3: Так.
2: И вот то самое, что мы в школе изучали как интерференцию, когда одна волна не дает другой там развиться в полном своем великолепии, мы испытываем с соседом. Он 30 метров от меня. Я не могу с ним по телефону говорить, потому что это missing not possible. Никак. Вот. А эти на 50 метров, смотри, уже тогда.
3: А, простите, а выключить одну вышку не пытались?
2: Это мы должны сделать?
3: Ну, не знаю, вы можете там заявку подать.
2: Не, тогда люди вокруг. Не, там получилось так, что одна вышка, там была еще третья вышка.
3: Повредители.
2: Нет, ну что мы, вредители, что ли? Мы, наоборот, созидатели. Мы хотим лишний раз напомнить, что партнер шоу «Шизгара» «Цитосантехника». Закрывается магазин «Цитосантехника» в Риге на Гунора Астрос 8. И вот есть шанс у кого-то купить сантехнику по невероятно привлекательным ценам.
3: Потому что это финальная распродажа и скидки до 70%. А ванны, душевые кабины, смесители, унитазы, раковины и многое другое.
2: Смотрите, таких цен Рига не видела лет 30. А когда-то все распродадут, и тогда акция закончится.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрос 8». Финальная распродажа.
4: «Шизгара» – твое лучшее утро.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшосервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетшосервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана «Аэробалтик» для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и Совет «Аэробалтик» начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Когда один день похож на другой... Когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
6: Продолжим формировать ваше настроение здесь, на частоте 88.6.
7: Добро пожаловать в «Шизгару». Доброе утро.
6: 8 часов и 5 минут.

0: Доброе утро, наши пятничные коллеги. Вот вам и 14 августа.
1: Мы, конечно, спешим, но надеемся, что наша бодрость придает вам какой-то энергии, сил и так далее. Поэтому для пятницы это то, что нужно.
0: Работа у нас такая с Лехой. Подключайтесь. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Что касательно цифр, вот они такие. Через 18 дней бабах, и придет к нам осень. А до Нового года еще 139 дней. Ну, теперь мы вспоминаем еще события позавчерашнего дня, когда там все говорили про то, что ожидается вот это самое солнечное затмение. Вчера все в это дело занырнули бодренько. Позавчера все занырнули в это дело бодренько так. И, посмотрев на него, поняли, что до солнечного затмения ждать долго, а вот лунный календарь нам пригодится каждый день.
1: Так, значит, у нас получается, что три дня... Как здесь скептиком не станешь в отношении астрологии? У нас три дня таких, которых надо было затаиться. Тот первый день перед затмением, собственно, второй день, когда затмение. В 8 часов 1 минуту, пока вы слушали новости, начался третий лунный день, и он тоже несчастливый. Болезни опасны, и астрологи советуют заниматься повседневными делами, которые были начаты, не окончены, но как бы менее важные и несущественные.
0: То есть хвосты надо эти все добить свои, которые висят.
1: При этом это одновременно период активной борьбы, напора и агрессии, период астрального воина. И как-то непонятно, вот то ли надо быть аккуратным таким, сдержанным, заниматься, пока никто не видит, какими-то там начатыми делами, либо надо почувствовать себя напористым, агрессивным, астральным воином, потому что если этого не будет, на вас будет совершено, как вы понимаете, астральное нападение. Пассивные люди в третий день Луны уязвимы.
0: Ой.
1: Ну, с точки зрения традиции, какой-то это день, в который было принято работать с металлами, точить ножи, отливать серебряные вещи, пересчитывать мелочь, греметь там металлическими приборами, ножами с ложками, ну и так далее.
0: Ну, слушай, а в народном календаре этот день называли медовый спас, и если на медовый спас сегодня начинали отцветать розы, значит, лето будет заканчиваться. У тебя есть розы?
1: Нет, у меня нет розы, я знаю, где есть кусты шиповника. Могу всем сказать, вдоль улицы Ростокас, между станцией Золи туда и Имонта, были, по крайней мере, когда-то кусты шиповника, и можно проехать там, посмотреть, цветут, не цветут.
0: Ну, а еще, знаешь, надо не только на розы смотреть, на перелетных птиц, если они будут покидать свои насиженные места и отправляться на юг, то наступает время холодных ночей. Слушай, ну...
1: А холодные ночи уже наступили, здесь как бы даже, по-моему, нечего смотреть на приметы. И птицы, наверное, тоже вот-вот полетят.
0: Слушай, ну если это раньше летом в теплые дни бежали в душ для того, чтобы охладиться, сейчас можно уже в душ идти для того, чтобы согреться. Главное, чтобы новая душевая у тебя появилась или новая ванная. Партнер шоу «Шизгара» — это «Цита Сантехника». Закрывается магазин в Риге на «Гуннера Астрас 8». Это и есть шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам.
1: То есть, смотрите, если цена составляет 30% от начальной цены, значит, вы можете купить, по крайней мере, в 3 раза больше каких-то нужных вам предметов. То есть там, где один, там будет еще и двойная, можно сказать, выгода. Раковины, душевые кабины, ванны, мебель для ванных, ну и так далее.
0: Не упустите шанс сэкономить, когда все распродадут, акция закончится.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа. В коморке.

0: В этот пятничный день позвольте угостить вас поводами или праздниками, имеющими отношение к 14 августа.
1: Значит, начнем мы с дня выгула черепахи. Вот если у вас есть черепаха, сегодня день, когда ее можно выгулить. То есть мне кажется, что сегодня, если посмотреть внимательно, можно будет в парках и скверах города обнаружить людей, которые со своими черепахами вышли на прогулку и позволили им там поесть что-то естественное.
0: Ну, для наших регионов, наверное, это самый такой оптимальный период времени, потому что если вы предложили черепаху, она все-таки теплолюбивая и в зимнее время еще и в спячку впадает, выносить черепаху погулять в ноябре, наверное, это было чем-то без черепахи. Черепашьим и бесчеловечным.
1: Я, кстати, никогда не задумывался. Вот держишь ты черепаху, например, да, а она бах у тебя зимой и впала в спячку.
0: Да знаешь, сколько
1: она
0: людей...
1: Она где впадает в спячку? А сразу где-то под кроватью?
0: Ты знаешь, сколько людей попадало на этом, простите меня, думая, что это все как бы черепаший век недолг и все. И потом, когда уже свершилось то, что свершилось, народ говорит, а ты вообще понимаешь, что она в спячку впала? И это была действительно трэджеди.
1: Вот так вот и держи дома тех животных, которые впадают в спячку.
0: И не вырастет.
1: Ежей, медведи и все остальное.
0: И вторая жизнь у черепахи не вырастет. Чего не скажешь про ящерицу, у которой, если не вся она, но какая-то часть в виде хвоста может отрасти.
1: Сегодня, помимо дня выгула черепах, еще и как бы такой тотальный праздник присмыкающихся — Всемирный день ящерицы. Авторство дня приписывается американскому биологу Джону Хантеру, который в 2004 году предложил праздновать вот этот день, потому что сам занимался, собственно говоря, ящерицей.
0: И сами понимаете, сегодня у всех ящериц праздник, и у тех маленьких геккончиков, которые там мимимишные такие в вашем аквариуме живут, и у тех безногих ящериц, которые живут в наших широтах, и некоторые наивно неправильно думают, что это змеи, и пытаются им навредить. Это тоже какой-то такой жуткий перебор.
1: Ну, а вообще сегодня, может быть, есть смысл пятницы, в конце концов, сходить в зоопарк, посмотреть на присмыкающихся вообще. Среди них должны быть какие-то ящерицы.
0: Потому что они заслуживают уважения, потому что жили эти, хотел сказать, наши коллеги еще 250 миллионов лет тому назад.
1: Много могли бы нам рассказать. В общем, как бы так они и делятся, но не с помощью обыкновенного языка, а так зашифрованным способом, который понимают только биологи, которые присмыкающимися и занимаются. Что касается шифрования, сегодня у нас день, который непосредственно с этим связан, потому что это день шифровальщиков Наваха.
0: Ну, это то самое племя, которое помогло американцам, американским военным быть не расшифрованными во время Второй мировой войны, поскольку племя небольшое, 50 тысяч человек всего там в нем. И когда вождям сказали, слушайте, правительство США обращается к вождю, надо отпустить индейцев, поучаствовать в боевых действиях на Тихом океане, вождь ответил, нет больших патриотов Америки, чем коренные американцы.
1: Надо сказать, он не сразу это сказал, потому что вообще индейцы не должны были идти на войну. Надо было вождя уговаривать, чтобы он дал вот это специальное разрешение. Но, видишь, отнесся единственно правильным способом. А что касается других каких-то поводов, то сегодня у нас день финансовой осведомленности. Страшный день. Когда надо вдруг вспомнить, что чтобы быть финансово осведомленным, надо разбираться

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Город готовится к празднованию 825-летия Риги. Основные мероприятия намечены на субботу, то есть на завтра. Набережная 11 ноября уже несколько дней перекрыта. Какие еще ограничения ожидают участников дорожного движения? В субботу-воскресенье в Старой Риге, а также в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, электромобилей и так далее. С сегодняшнего вечера ограничения на парковку будут введены на некоторых участках улицы Кришиня-Барена, а также возле перекрестка 13 января и бульвара Аспазиас. Отметим, что 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные парковки будут бесплатными. Тем не менее, жителям и гостям, собирающимся посетить праздничные мероприятия, рекомендуется учитывать перекрытие и по возможности отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта. Что касается текущей дорожной обстановки, не забудем, что сегодня пятница, трафик остается в эти минуты лайтовым, на мониторе от 2 до 3 баллов и 12 более-менее существенных заторов. На общем фоне выделяются Густава Замгалагатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали, на улице Вестона с ДТП и затор в сторону Деглова, а на Карля Ульманегатва перед перекрестком Супес-Грива с Яумаку со стороны Юрмалского шоссе в направлении центра. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю легкой пятницы.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения.

0: Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Латвия.
7: Песню звонкую пропела. И на изгородь взлетела птица в белых кружевах. И в

0: Ferenцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
3: Эй, вы, рожденные 14 августа, а у вас-то сегодня какой день? Пятница. То есть вам сегодня даже переносить, если какая-то большая такая сходка по поводу этого, никуда не нужно.
4: Да, ну и если у вас нет сегодня день рождения, то вы можете прийти на вечеринку к имениннику и сказать: «Я слышал, что ты родился в один день с...» Ну, например, в один день с Фридрихом Вильгельмом Первым, королем Пруссии, который родился 14 августа 1688-го.
3: Или, например, с Джоном Голдсуорси, английским прозаиком, драматургом, публицистом, да еще и поэтом. Мало вам того, что он просто был литератор, он еще и лауреат Нобелевской премии по литературе.
4: Да, ну и, может быть, более известен, чем Голдсуорси. Хотя Голдсуорси, конечно, известен, но вот читали ли вы Голдсуорси? Вот уверен, что Сеттона Томпсона читала гораздо больше, потому что читали родители детям, читали сами дети, потому что это рассказы о животных. Это такой канадский Виталий Бианки. Или кто еще? Канадский Джеральд Даррелл.
3: А, я пытаюсь понять, Джеральд Даррелл, все дошло, что ты писатель натуралистов туда, то Пришвина, Даррелла, всех
4: да,
3: туда.
4: Да, но он как бы Сэлен Томпсон, он как бы представитель от Канады. Я пишу о животных и умиляюсь вот этим рассказом.
3: Смотрите, в один день, а именно 81 год тому назад, родились и Вим Вендерс, немецкий кинорежиссер, и Стив Мартин, американский комедийный актер.
4: Интересно, а сталкивались ли они на съемочной площадке? Приходило ли Вендерсу в голову пригласить Мартина, и согласился бы Мартин играть у Вендерса?
3: Об этом, наверное, знает Михаил Ширвиндт, потому что он телеведущий, эстет, и все знает про волшебный мир кинематографа. Он родился в этот день, но уже в 58 году.
4: А значит, что касается деятелей шоу-бизнеса, в 1968 у нас родилась Халли Берри, американская актриса, а в 1963-м Эммануэль Бер, а в 59-м Марша Гей Харден, актриса, которая тоже оказывается обладателем премии «Оскар».
3: Как и Халли Берри. Мэджик Джонсон, американский баскетболист, пятикратный чемпион NBA, и, кстати, это была та самая Dream Team, американская олимпийская чемпионская команда, в составе которой он блистал.
4: Значит, в группу героев рок-н-ролла у нас затесалась Мила Кунис, которая, в общем, тоже петь умеет, но мы ее туда добавили для компании, чтобы у нас был один Дэвид Кросби, который Кросби, Стилс, Нэш энд Янг, американский гитарист, и три девицы: Сара Брайтман, Алена Свиридова и
3: упомянутая выше Мила Кунис. С праздником, рожденная 14 августа. Вот смотрите, какая у вас славная, разноталантная компания.
0: Шизгара. Теперь на

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
8: Шискара. Решим все.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Привет, это «Шизгара», я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов, слушайте нас из Риги. Кстати, если будете не в Риге, всегда можете слушать нас просто внутри приемничка. Главное, чтобы был доступ к интернету. Заходите на radiorocks.lv, нажимаете кнопку play, и мы с вами даже в Японии.
1: Например, кстати, когда мы говорим про Японию, страна, понятно, чего, восходящего солнца, и мы считаем, что они все делают значительно раньше нас. Так вот, первый японский патент был выдан в 1885 году.
2: Его получил Дзюйсё Хотта за состав необрастающей краски для корпусов судов. Ну, то есть Япония, на самом деле для нас-то суши и самураи, на самом деле Япония — это морская держава, и они без рыболовства своего, соответственно, без лодок никуда. Поэтому первый патент действительно так вот символично был выдан для краски, которая не обрастала. Не обрастала моллюсками, да, то есть не надо было их отдирать от корпуса там лодки и заново перекрашивать.
1: Там сложный состав такой был у этой краски.
2: Лак, железный порошок, сурин, танин из хурмы. Обратите внимание, где они танин добывали. Ну и другие компоненты. Ну и это был именно японский патент, потому что впервые необрастающая краска была запатентована в Великобритании аж в начале 17 века. В США тоже такой патент уже был, но в Японии решили именно с этого начать, и сегодня мы празднуем начало вот этого патентоведения в Японии.
1: Ну, а мы хотим отметить, что партнер шоу «Шизгара» — это «Цита Сантехника». Закрывается магазин в Риге на Гуннара Астрас 8. Вот, есть шанс успеть купить сантехнику по невероятно привлекательным ценам.
2: Потому что это финальная распродажа и скидки до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, унитазы, раковины и многое другое.
1: Когда все распродадут, акция закончится. Нужно успеть.
0: Партнер шоу «Шизгара» — «Цита Сантехника». Закрытие магазина на Гуннара Астрас 8. Финальная распродажа. Шизгара. Здесь начинается.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. По пятницам многие также едут на трудовые места или по делам, но в этот день по понятным причинам на дорогах меньше транспорта, примерно на 20%, и это отражается на трафике. Он сейчас находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. С утра было несколько ДТП, в частности на Карле Ульмане Гатвей на улице Вестенас. Будьте внимательны даже на полупустых дорогах. К слову, за вчерашний четверг по Риге и столичному региону было зарегистрировано 88 ДТП, в которых пострадали 14 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 5 велосипедистов. Всего же с начала недели за 4 дня, с понедельника по четверг включительно, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 23 велосипедиста, и это новый печальный рекорд. Что касается сложных мест, их тоже можно найти на улицах города, в частности на Густава Земгала Гатва перед Брейбас в сторону порта, классический затур от 10 минут, пробочка на Пернавас перед Замитанским мостом со стороны Гризинкалнса, а в центре притормаживают улицы Эмилия Бениаминас и Лачприша. Ну и на этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма Формула Витале, Випилаб, Доппелхерц и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство на внеочередном заседании обсудит ситуацию в Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, свидетельствует повестка дня правительства. Вопрос будет рассматриваться в закрытой части заседания. После заседания премьер-министр Андрес Кулбергс и министр сообщения Рихардс Козловскис выступят перед СМИ. Внеочередное заседание правительства состоится в день, когда Air Baltic в соответствии с условиями эмиссии. Внеочередное заседание правительства состоится в день, когда Air Baltic в соответствии с условиями эмиссии облигаций должна произвести очередной процентный платеж.
2: Про аэропорты.
1: В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров приобретенных за пределами ЕС превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные, содержащиеся в их составе вещество эзопиклон. В Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
5: Вы в нашем воздушном пространстве. Оно обозначено частотой 88,6.
6: Ну и, наконец-то, и вы тоже присоединились. Доброе утро.
5: Двинем дальше в 9,4 минуты.

0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете «Шизгару», я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов, у нас сегодня 14 августа, наконец-то наступила пятница.
0: Посмотрим, что у нас впереди. Осень придет только через 18 дней, а Новый год вообще очень далеко. 139 дней до него. В народном календаре этот день был особенным. Его называли «Медовый Спас».
1: Это один из трех Спасов, которые празднуют в августе. За «Медовым Спасом» будет еще «Яблочный», его празднуют 19-го, затем «Ореховый» 29-го. Ну и у каждого праздника много традиций, пришедших там из глубины веков. Если на «Медовый Спас» идет дождь, то весь год местность будет защищена от лесных пожаров. Вот это обратите внимание, какое классное прочтение приметы. Потому что можно было предвидеть, что если там идет дождь, то весь год будет дождь, или там осень, а здесь наоборот.
0: Обезопасить себя, по сути дела. У нас есть еще и лунный календарь. Вот они, цифры оттуда.
1: Третий лунный день сегодня, он несчастлив, болезни опасны, поэтому астрологи советуют заниматься повседневными делами, которые менее важны, чем то, на что вы как-то там очень надеетесь. Вообще, это день активной борьбы.
0: Ой.
1: При этом, да? То есть можно вот заниматься начатыми, неоконченными делами, но чувствуем в себе астрального воина. Потому что все пассивные люди в третий день Луны уязвимы, так как на них производятся различные астральные нападения. А еще в этот день хорошо работать с металлами.
0: Слушайте, поработали, потом решили взять и прийти, ну, в душ, например.
1: И поработать там с металлом.
0: Да, или так. Партнер шоу «Шизгара» «Цитосантехника». Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8. Это и есть шанс купить сантехнику по невероятным ценам, которых в Риге не было примерно лет 30.
1: Эти невероятные цены обеспечены финальной распродажей. Скидки там до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, раковины, унитазы и многое-многое другое.
0: Что касательно распродажи, она не вечна. Когда-то же все распродадут и акция закончится. Не упустите возможность сэкономить.
2: Партнер шоу «Шизгара» «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
3: Кто-то продолжает слушать нас с самого утра, кто-то подключился только что. Поприветствуем. Привет, я Стас Флоренцев.
4: Я Алексей Титов. У нас сегодня пятница, 14 августа.
3: А вот они, поводы сегодняшнего дня. Их много. Ну, начнем с двух таких как бы несовместимых. Вот, знаете, в одной день. Всемирный день финансовой осведомленности. Это с одной стороны. Это люди, которые там подкованы в финансах, банки, там инвесторы и прочие люди, которые разбираются в цифрах, у них все упорядочено должно быть.
4: Так.
3: А с другой стороны, праздник воспаленного воображения. Вот хорошо, что это не совмещается вместе. Представляешь, что этот день финансового воспаленного воображения.
4: А мне кажется, что вообще-то день финансового воспаленного воображения – это мысль, а точнее состояние, которое у многих из нас присутствует. Это желание вдруг как-то, чтобы финансовое состояние твое воспаленное увеличилось.
3: Волшебно причем.
4: Волшебным образом, без всякой финансовой грамотности.
3: И тогда приходят такие люди, как в свое время там структура из трех букв, которые говорили вам 450%, еще 2. Почему вам? Вы мне понравились.
4: Ну, а вот на этом воспаленном воображении и на отсутствии финансовой грамотности играют мошенники, которые говорят нам, чтобы сделать вот это, нужен доступ к вашему счету, потому что иначе мы вам не сможем вот эти вот деньги перевести.
3: Но никак, да.
4: Поэтому скажите нам пароль. Ну и так далее.
3: Из необычных поводов сегодняшнего дня. Нет, сначала обычные, но как далекие. У пакистанцев сегодня День независимости. В 47-м году в этот день они получили независимость от британской тогда еще Индии. В Польше сегодня день польского энергетика. Так забавно, представляешь, в Польше день не простого энергетика, а польского.
4: Да, а вот в Доминикане просто день инженера. Обрати внимание, не день доминиканского инженера, а просто день инженера. То есть, если ты будешь испанским инженером, ты приезжаешь на Доминикану, и 14
3: августа работай.
4: Тебе все рады. Нет, потому что у тебя праздник. День инженера. Любого.
3: Слушайте, ну, день сведения татуировок. Вот именно сегодня, представляете, вот есть день, когда тату предлагалось там кому-то. День тату, милый тату, большой тату, день... А сегодня как раз день сведения. И первым его начали праздновать американцы, которые там поняли, что то, что было сделано когда-то, не всегда заслуживает того, чтобы это вот носить с собой.
4: Здесь я вынужден сказать, что количество безобразных татуировок стремительно увеличивается. Смотришь на людей и думаешь, ну, боже мой, ну, как это все некрасиво, как будто это было сделано то ли во сне, то ли не совсем в трезвом состоянии. И можете, конечно, считать, что я уже
3: стагнат,
4: не молод, да? Стагнат, да, но когда-то татуировки были, когда вот начался этот рассвет где-нибудь там в 90-е годы, когда это были специальные узоры, какие-то дизайны, которые кропотливо дизайнеры разрабатывали. А сейчас это все, знаешь, как 3D-принтер. Вот все, что угодно нарисовало, это можно все быстро бах, конвертировать и себе на локоть. И здесь, конечно же, без вот этого сведения татуировок уже никак не обойтись. Потому что если вот те олдскульные татуировки человек делал, он понимал, что это на всю жизнь. На всю жизнь и не отмоешься. И куда бы я ни пришел...
3: Он сначала думал, а потом делал.
4: Да, поэтому молодцы эти останцы лазер, которые взяли и придумали день сведения татуировок, когда можно пойти и что-то, что непонятно зачем набил, и свести.
3: Я его набила из того, что было, а потом пошла и долго-долго сводила. Сегодня еще был упомянут несколько раз день шифровальщиков Наваха. Эта история, она уходит своими корнями во Вторую мировую войну, в те годы, когда нужны были люди, которые говорили бы на таком языке, которые бы немецкие...
4: Ну, послушивающие не могли бы
3: определить японский, о чем идет речь. Скорее, даже японский, наверное, это было больше, потому что Тихий океан был. И вот тогда племя, в нем было 50 тысяч человек, к вождям обратились, вожди не сразу согласились, все-таки там странная система взаимоотношений была, скажем, у власть имущих и у индейцев коренных. Но потом индейцы объявили, что мы, говорящие с ветром, а так называли как раз вот этих шифровальщиков Наваха, а они самые большие патриоты Америки. Так вот, я в связи с этим, знаешь, что вспомнил, что язык достаточно редкий, потому что потом посмотрели, не более 30 человек в мире

0: столице. Нет, его на остров какой-то отправили. И с ним постоянно в классе было не более 7 человек. А иногда даже 5. Но это, представляешь, ты год постоянно вот с утра до вечера учишь датский язык, с тобой всего 5.
1: Отличные условия. На острове, в группе, в малой группе, я бы так сказал.
0: И ты все пересказал уже друг другу, там, и уже друг другу там чешешься и не даешь. Вот. И когда, говорит, вернулись, и вот это приезжает. Она такая зажигалка была. Вау! И вдруг, знаешь, как это, тихо, немногословно, говорит, слушай, говорит, а что ты-то с этим-то такая так стала? Он говорит, у тебя в группе сколько людей было? Он, Саня, говорит, ну, 7, ходила 5, а я одна. И со мной 3 преподавателя в день. Представляешь, вот это вот удар. И главное, что на этом Фарерском, я думаю, в Риге может быть еще какой-то, не знаю, странный датчанин, который здесь остался.
1: Ну, Фарерский, не Фарерский, он все-таки слишком похож на там какие-то языки, от которых он произошел. А вот если бы это был какой-нибудь экзотический язык, то можно было бы потерпеть. Потому что, представляешь, приезжает делегация из какой-нибудь страны, которая говорит на своем языке. Кто знает? Вот Света знает этот язык экзотический, наваха, например. И сразу она всем нужна.
0: Знаешь, мне только, Леха, может в этой ситуации показаться, что вот позавчера у нас было затмение? Было.
1: Да.
0: Вот периодичность приезда в Ригу такой делегации, когда Света с ее это, языком наваха, она, наверное, будет еще более такое отодвинутое. Но один раз еще не наваха.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено.

0: ограничено. Цитосантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. 88,6.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Спортивный обзор в нашем утреннем шоу. Ночью кто-то уже успел увидать очередной поток персид и даже задумал желание. Но это еще и была европейская кубковая футбольная ночь, в том числе и для нашей страны. Сразу три латвийских клуба проводили ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференции УЕФА. И если кто-то успел посмотреть все игры, то ночь действительно получилась длинной. Матчи некоторые завершились уже за полночь. Начнем с футбольного клуба «Рига». Для столичного клуба этот турнир уже стал продолжением еврокубкового марафона. «Рига»-то начинала сезон в квалификации Лиги чемпионов, но, вылетев оттуда, перешла в Лигу конференции. И в преддверии праздника города имени себя любимого показала свой характер. После минимальной домашней победы 1-0 над венгерским «Диором» расслабляться было нельзя, и в ответной встрече настоящая нервная концовка. «Диор»-то первым открыл счет, но «Рига» выдержала давление, ответила своим голом. В итоге 1-1, и по сумме двух матчей, то есть 2-1, в пользу нашего клуба «Рига» идет дальше. А вот для РФШ задача была куда сложнее. Значительно раньше, чем матч с рижский матч там, в далекой Венгрии. Так вот, от чешского «Яблонеца» 0-2 требовалось практически чудо – отыграть два мяча. И в ответной игре надежда действительно появилась. На 38-й минуте Липушек забил и сократил отставание, но «Яблонец» не позволил нашим устроить полноценный камбэк. И на 4-й минуте гол забивает Седлачек, а затем чехи удержали нужный результат. Финальный счет 1-2 и по сумме двух матчей 1-4. То есть РФШ завершил еврокубковый путь. Самая драматичная история у «Ауды». Еще буквально совсем недавно клуб сотворил уже сенсацию, выбив из турнира румынский ВФКСБ, то есть бывшую «Стяую», одного из грантов футбола из Румынии. После этого «Ауда» получила шанс сразиться с албанским «Динамо-Сити», и первый матч-то в Латвии завершился победой 1-0, и казалось, что у команды есть все шансы на еще один еврокубковый сюрприз. Но Албания встретила латвийский клуб настоящим футбольным штормом. «Динамо-Сити» забил 4 безответных мяча. Ну и в итоге 4-0 в пользу «Динамо-Сити», 4-1 по сумме двух матчей. Вот так и закончилась эта латвийская евроночь. Из трех наших клубов дальше идет только «Рига». РФШ и «Ауда» выбывают. Но для нашего футбола все равно была яркая европейская глава, особенно для «Ауды», которая уже успела, как мы говорили, выпить то самое ФКСБ, заставить говорить о себе далеко за пределами нашей страны. Ну и «Рига» продолжает. Ей предстоит новый раунд, новые соперники и еще одна проверка на прочность. Месси вернулся в Интер Майами. Сами понимаете, мы уже мысленно за океаном. Он вышел во втором тайме, но не забил. Вышел он после паузы, связанной с тяжелой утратой. У него скончался папа, мы об этом говорили. Возвращение Месси стало особенным моментом для всех болельщиков. Команда проиграла мексиканскому «Леону» в Кубке Лиг 2-3. В матче против «Леона» аргентинец появился лишь во втором тайме, провел 45 минут. Ну и главное, что «Лео» снова прибыл, а с ним и придут победы. А теперь про новых тренеров. Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов. Это, кстати, первый иностранный тренер нидерландской команды с 1978 года. Ну и теперь про дела реальные. То есть про футбольный клуб «Реал» мы уже говорили, о тех новшествах, которые этот клуб подстерегает в связи с тем, что его возглавил Жозе Мауриньо. И вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал первые недели под руководством Жозе Мауриньо. Голкипер высказался о воссоединении в «Реале» с ним, с которым, кстати, уже работал в «Челси». Цитата. «Мауриньо очень требовательный тренер, который уделяет большое внимание дисциплине. Он ставит команду выше отдельных игроков. Для меня это важные составляющие победы». Ну и, в общем, все в таком ключе. И еще одна такая цитатка. «Я вернулся после чемпионата мира», говорит великий вратарь, «намного раньше всех, потому что из-за травмы хотел убедиться, а все ли в порядке, проведя индивидуальные тренировки. А тут еще и тренер. В общем, я присоединился, чувствую себя очень и очень хорошо. И буду рад вернулся в команду». Вот и мы скоро вернемся, буквально через две недели. Да-да-да, дело в том, что это не просто заключительный спортивный обзор в Шизгаре на этой неделе. Мы с Алексеем, ну что ты скажешь, я, мы уходим в отпуск. Будьте здоровы! Спорт, он спасет человечество.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишус-сервис.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Шизгара.
6: Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: Мы сейчас выходим на финишную прямую вообще нашего недельного эфира. Осталось только рассказать вам о культурных событиях, которые имеют отношение не ко всей неделе, а именно конкретно к 14 августа.
2: 14 августа 1457 года в Майнце в Германии напечатал псалтырь. Первая книга, на которой указаны имена издателей. И имена издателей на первой книге были Иоганн Фуст и Петер Шафер. Но при этом известно же, что изобрел книгопечатание Иоганн Гутенберг, который выпустил в 1454 году первую книгу, Библию 42-строчную. Но к этому времени Фуст, ранее вложивший свои средства в создание типографии, отсудил у Гутенберга права на нее.
1: Смотрите,
2: там, там они, в общем, как бы Гутенберг одалживал деньги, не смог вернуть, поэтому Фуст...
1: обиделся?
2: Ну, не обиделся, а как бы взял и решил это все финансовое дело по-своему. Через три года после первой Библии был напечатан псалтырь и уже с другими именами издателей.
1: Остаемся в нашей библиотеке. Через 452 года после этого события Иван Бунин написал одно из лучших своих стихотворений «Вечер».
3: О счастье мы всегда лишь вспоминаем, а счастье всюду может быть. Оно вот этот сад осенний за сараем или чистый воздух, льющийся в окно.
2: Сергей Есенин 14 августа 1923 года написал «Железный Миргород». В нем он делился своими впечатлениями от путешествия в Европу и Америку и написал: «Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше».
1: Сейчас поговорим о кумовстве. Это когда кто-то кого-то кому-то посоветовал. 1962 год. Брайан Эпштейн познакомился с Ринго Старом, планируя его в качестве замена ударнику Питу Бесту.
2: Ну а в 1971 году в этот день Род Стюарт выпустил свой первый мега-хит «Мэгги Мэй», который, между прочим, многие иногда распевают и до сих пор. В 95 году в этот день началась битва между Оазисом и Блёр. Оазис выпускает «Roll With It» сингл, а Блёр в этот же день выпускает «Country House». Аудитория, разумеется, делится на две половины. Одни за Оазис, другие за Блёр. И так продолжалось много лет.
1: Ну, кто из них победил, и те, и другие считают каждый по-своему, фанаты и того, и другое. А мы расскажем про наших партнеров. Партнер шоу «Шизгара» Цита Сантехника. Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8, и это есть шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам.
2: Финальная скидка до 70%. Ванны, душевые кабины, мебель для ванной, раковины, унитазы и многое-многое другое.
1: Вы там смотрите, все же скоро распродадут, и тогда акция закончится. Не упустите возможность купить сантехнику по мега выгодной цене.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.
0: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Пятничный трафик был верен себе. В утренний час пика его активность оказалась заметно ниже, чем в любой другой будний день на этой неделе. Свидетельство тому на максимуме 3 балла. Для четверки загруженность дорог так и не добралась. В данный момент движение в желто-зеленом секторе шкалы заторов, но разве что на общем легком фоне выделяется густого замгалагатва перед Бриевы со стороны восточной магистрали. Здесь затор превышает 5 минут. Было плотно на бульваре Калпака, но здесь пробочка подсократилась. И Карля Ульманя Гатве к этой минуте нарисовался здесь 5-минутный затор перед Яунмоку в направлении Юрмалского шоссе. Но судя по хорошей погоде, эта пробка будет только расти. Обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. За четверг в Риге зарегистрировано 88 ДТП, в них пострадали 14 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 5 велосипедистов. А всего же с начала недели пострадали 23 человека на велосипедах. Госполиция призывает быть особо внимательными перед пересечением пешеходных переходов, не спешить и помнить о безопасности не только своей, но и других участников движения. Продолжаем идти по сводке. Патрульные составили 81 протокол в сфере дорожного движения, задержали 2 любителей выпить, за что на них были заведены уголовные дела. Как итог, временное лишение прав, крупный штраф, им предстоит выплатить номинальную стоимость своего автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, а всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Есть такая профессия – отпускник. Вот и мы с тобой приобщимся к этой профессии буквально с завтрашнего дня.
1: Мы с вами приобщимся к этой профессии буквально с завтрашнего дня, потому что Шизгара пошла в отпуск.
0: Ближайший наш эфир уже 30 августа. Что касательно ваших планов, надеемся, что они все уже давно устаканены. Поэтому хорошего отдыха тому, кто будет отдыхать. Ну, хороших рабочих настроений даже без нас тому, кто будет продолжать работать.
1: Ну и Радио Рокс будет радовать вас, тем не менее, своими адекватными песнями на русском языке, смысл которых вы прекрасно понимаете. И это делает ваше утро каким-то особенным.
0: Ну, а в предыдущую... в ближайшую осень нам будет чем с вами заняться. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До встречи.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāmā.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Выгодное предложение уже в Бунайтипс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайтипс АБЦ.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
8: Радио «Рокс». Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
8: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс.
4: Доброй ночи, между прочим.

0: прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Первую запись я делал еще дома у себя. Ну, типа, знаете, гитара втыкается в микрофонный вход магнитофона. Возникает вот это транзисторное, жуткое такое фузовое звучание. И вот как-то из этого из всего все собирается. Два магнитофона вместе, одно записал, воспроизводишь, дописываешь другое. Вот. И все, кого я знаю, как поклонников и действующих звукорежиссеров, как правило, все начинали примерно таким же способом.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 тысяч ватт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
5: Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Меня очень вдохновляют фильмы. Я очень люблю уходить в мир кинематографа. Это, кстати, гораздо больше меня погружает, чем книги, потому что я в процессе чтения ухожу в свои собственные мысли, размышления и убегаю от мысли автора. А в кино, получается, я слежу за актером, за режиссером, за светом, за и это я постоянно анализирую, что автор хотел донести до меня, ну, режиссер, я имею в виду.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрас 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Реклама.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Вандерсала» группа «Сплин». 5 сентября в «Вандерсала». Билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается.

0: На востоке страны самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
1: Радио Рокс 88,6.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Я вот никогда не задумываюсь, что я там пишу стихи или песни. Я всегда пишу сначала стихотворные всякие штучки-дрючки, и только потом пишу музыку. Почти никогда не было наоборот. В молодости было наоборот. Поэтому я не знаю, есть ли эта грань вообще, существует ли она, эта грань. По-моему, ее вообще нет, такой грани. Есть отвратительные стихи, есть отвратительные тексты. Да, есть прекрасные стихи, есть прекрасные музыкальные тексты.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Bilishuservice. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрос 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 5 августа. Концертный зал в Центре.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: любить.
1: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Очень сложно было, ну, скажем так, непрофессионалам создать этим людям конкуренцию. Например, допустим, Костя Кинчев, это была безупречная, мощная энергия с поддержкой колоссального большого зала. Цой со своим вот этим вот одежда в черном, с гитарой, вот такой как бы рок-герой, вот со своей вот этой внутренней глубиной, да, человеческой. Шевчук со своей вот этой вот как бы мировой такой вот удар по столу кулаком, русский мужик, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Диопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буной ЦИПС АБЦ.
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио «Рокс».

Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии, было принято для предотвращения возможной угрозы жителям. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Баловского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушной обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно, ветер южно-юго-западный от 3 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: 29 августа на сцене концертного зала Цинтри с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтри.
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах Билиш-сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Это «Рок с деткой».

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
8: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
9: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
10: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди
11: ночами. Билеты на fridayticket.com.
12: Радио «Рокс». Погода.
13: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
12: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Это всегда интересно, когда в Риге полным ходом идет пятничный предпраздничный разъезд. На завтра назначено чествование по поводу 825-й годовщины образования Риги. Именно с этим связаны некоторые перекрытия и ограничения. Если набережная 11 ноября закрыта уже несколько дней, и для водителей это не новость, то с сегодняшнего вечера вводятся ограничения на парковку на некоторых участках Кришине-Барона, а также у перекрестка 13 января и бульвара Аспазиас. В субботу-воскресенье в Старой Риге в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электромобилей, велосипедов, электросамокатов, велорикш и даже конных экипажей. Отметим, что 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные парковки будут бесплатными. Но если хотите на праздник, учитывайте перекрытия и ограничения и лучше воспользуйтесь общественным транспортом. Что касается текущего трафика, то последний час стабильно держится 6 баллов. Однако, судя по развитию событий, скоро обстановка станет напряженнее. На интерактивной карте города видим сразу несколько ДТП в разных частях города. Одно, например, в районе перекрестка Карля Ульманя-Гатве и улицы Яунмоку. Здесь затор со стороны Юрмалского шоссе по направлению в центр. Особенно сложно сейчас в центре и в районе Вантового моста. От 10 минут можно оставить на Густава Земгала-Гатва перед Бриебес в обоих направлениях и на Бриебес-Гатва в сторону Юглы перед улицей Муриню. Берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю не скучать в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
3: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
8: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриебас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Скорая помощь будет распределять вызовы по приоритетности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание. Тяжело пострадавшие при пожарах или авариях. Дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления. А также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут. В других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7, в Курзам и порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ох, и дадим сегодня угля, даром, что на улице тоже жарко. Это вечерний позитивный экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, огня, бобра и добра. Сразу не откладывая дело в долгий, длинный или какой-то другой ящик, отметим 76-й «Happy Birthday» Томми Олдриджа, крутого барабанщика, за плечами которого не только более чем полувековой опыт, но и игра с такими людьми, как Оззи Осборн, Уайтснейк, Фин Лизи, Гэри Мур, Моторхед, Тед Ньюджент и так далее. Томми один из тех, кто превратил двойную бас-бочку из технического приема в настоящее оружие hard and heavy. Правда, до этого на записи Deep Purple в 71-м Ян Пейс тоже использовал две бас-бочки, записывая Fireball. Но сейчас не об этом. Отмечая днюху Томми Олдриджа, мы послушаем его в красивой лирической композиции «Whitesnake. Чем глубже любовь». Прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Моральный кодекс трека «Моцарт». Ну, если о знаменитом музыканте, то жил он как рок-артист. Ярко, но недолго, 35 лет всего. Однако оставил миру более 600 произведений. Исторических доказательств того, что Сальери отравил Моцарта, так никто и не нашел. Ну вот и мы. И не будем ни на чем настаивать, а переходим к событиям на рижских дорогах. Сами понимаете, друзья, пятничный рижский трафик, и об этом стоит поговорить в автомониторе. Ну а затем вновь грохнем рок-н-роллом. Впереди у нас классика Deep Purple, Монгол Шуудан, Сплин, а также Князь с треком «Портной» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7, и, возможно, это сегодняшний максимум, потому что погода шепчет, и многие уже поехали туда, куда нужно. То есть за город, на природу, поближе к водоемам. Сегодняшний вечер необычен не только тем, что город готовится к празднованию дня рождения Риги, но и нововведениями. Об одном из них напомнил водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Интересный знак появился в тихом центре, улица Антониес. Знак «Движение запрещено по пятницам и выходным». Это будет закрыт участок от улицы Дзырнова до улицы Элизабетес. Так что будьте внимательны, смотрите за знаками и всем хорошего дня.
0: Поблагодарим Алексея и добавим, что с сегодняшнего дня и по 20 сентября 6 недель кряду с 8 вечера пятницы до полуночи воскресенья улица Альберта и участок улицы Антониес от Дзырнову до Элизабетес станут пешеходными. Это по замыслу самоуправления сделано, чтобы рижане и гости города могли спокойно наслаждаться архитектурой югенстиля, посидеть на террасах кафе и ресторанов и неспешно прогуляться по этой части города. Но идея, в общем, понятна. У нас же продолжается час пик, проблемы на дорогах те же. Увеличились заторы на Карле Ульмане Гатве, по-прежнему плотно в центре и в районе Вантового моста, а также на Густава Земгала Гатве в обоих направлениях. И отметим выезд из города в сторону Юглы, где затор на Бреевас Гатве перед Муренью. Такова в целом картина трафика в столице в данный момент. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и будьте внимательны.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.

0: на радио «Рокс» Монгол Шуудан, а у нас просто сенсация. Дело в том, что на этой неделе, в среду, случилось то, о чем всегда мечтали поклонники Deep Purple. Спустя 33 года после ухода из группы, Ричи Блэкмор вновь вышел на сцену вместе с глубоко фиолетовыми. Это произошло 12 августа на концерте в штате Нью-Йорк. Легендарный гитарист неожиданно для публики присоединился во время исполнения на бис к группе и исполнил «Smoke on the Water». Ричи сам начал знаменитый риф и сыграл в треке гитарное соло. На сцене рядом с ним находился нынешний гитарист Саймон Макбрайд, но надо сказать, что Черномор сам связался с Яном Гилланом и спросил: «Как вы отнесетесь к тому, если я выйду на бис?» «Просто одну песню. Ради старого доброго времени». Конец цитаты. В итоге договорились именно о «Smoke on the Water». После исполнения Гиллан подошел к Блэкмору и представил его как великую бессмертную легенду. Ну а Ричи, уходя со сцены, обнял басиста Роджера Гловера, и это было трогательно после стольких лет разлуки. Видео выступления есть в сети, а мы послушаем концертный и, по мнению многих, лучший вариант исполнения «Дыма над водой» из японского концерта 72 года. И прямо сейчас легендарный трек на «Радио Рокс».
1: Это «Радио Рокс». Слушай его каждый день, детка.

0: Реклама.
1: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рок с Мураками», с треком «Супермен», и меньше суток остается до начала исторического рок-фестиваля в Вудстоке, который стартовал 15 августа 1969-го в 17 часов по местному американскому времени. Вошедший в историю трехдневный концерт проходил на сельхозугодьях одной из ферм возле городка Бетель в штате Нью-Йорк. Событие посетило примерно 500 000 человек. Среди выступавших были The Who, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Джо Кокер, Джимми Хендрикс, Grateful Dead, Карлос Сантана и многие-многие другие. Фестиваль стал образцом для подражания, определил пути развития рок-музыки на годы вперед. Уже можно откупоривать стеклотару, а мы тем временем послушаем трек, родившийся в атмосфере легендарного фестиваля. Джонни Митчелл написала композицию в 69-м, а год спустя британская группа Matthews Southern Comfort совершенно случайно записала свою версию для выступления на радио BBC. Им не хватало одной песни, и они тут же симпровизировали кавер на тему Вудстока Джонни Митчелл. Люди послушали и спросили, а где пластинка? Пришлось выпускать этот номер в срочном порядке. В октябре 70-го Вудсток 3 недели кряду возглавлял британский хит-парад. Итак, слушаем Matthews Southern Comfort. Кто-то может вспомнить хиповые времена, и давайте покайфуем под шикарный трек на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига отмечает день рождения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, света и современные технологии. 14 и 15 августа в Оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную астрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабная мотоспортивная шоу в центре Риги.
3: Про исследования.
1: По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7, в Курзам и порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 28. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Добегу» открыли новый час на Радио Рокс, и мы же продолжаем зажигать под девизом «Рок жив». На очереди у нас альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» или «Войти через выход». Последняя прижизненная пластинка для барабанщика Джона Бонема, который вскоре ушел в лучший мир. Релиз вышел в середине августа 79-го и стал номером один как в США, так и в Британии. Оригинальное издание, что интересно, выпускалось 6 вариантами обложки, причем покупатель не знал заранее, какой достанется ему. Внутри была фотография, которую можно было раскрасить водой, то есть специальная бумага меняла цвет от влаги. На альбоме есть шикарная баллада «All My Love», но есть и прикольные номера, например, «Black Dog». Пародия на американский фастфуд, на ковбоев и на кантри. Led Zeppelin привыкли воспринимать как тяжелый рок, ну а здесь рокобилли, про любовь, про девушек и про хот-доги. Тем не менее, отметим 47-летие выхода этого альбома и слушаем зажигательный трек от Цепелинов на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Ума Турман напомнил о том, что пятница сулит удовольствие и возможности. Как они поют, хотелось бы с Блонди по пляжу бежать босичком или с изящной мулаткой играть в бадминтон. В общем, друзья, здесь простор для фантазии. Но только после того, как мы выберемся из рижских пробок. Кстати, они уже идут на убыль, и об этом в том числе мы поговорим в автомониторе. После чего вновь с нами все лучшее и любимое. На очереди Стив Миллер Бэнд, Мумий-тролль, Евгений Маргулис и Алиса с забойным треком «Красное на черном» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Если вы в пути, расслабляться не стоит. Заторы в латвийской столице уменьшаются уже более получаса, и после 7 баллов на максимуме трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. Дороги продолжают освобождаться от транспорта. На второстепенных или ближе к окраинам уже восстановилось свободное движение. Сложности остаются в центре города, на Вантовом мосту, на Карле Ульмане Гатве, а также на Густава Земгале Гатве перед Брейбас в обоих направлениях. Кроме того, на Юглас перед Мурьянью со стороны Бикернекского кольца и на выезд из города в сторону Видземского шоссе А2 тормозит Брейбас-Гатве. Перед Рижской окружной А4 крупный затор со стороны улицы Бикернеку, а также на А5 со стороны Кековой до первого кольца от ГЭС. Как видим, еще остаются некоторые очаги дорожной напряженности, но в целом мы уже готовимся к празднику, и завтра пройдут основные мероприятия. Есть рекомендация: с учетом перекрытия и ограничения движения на праздник приезжать не на машине, а на общественном транспорте. Но выбор, как всегда, за вами, друзья. На этом о трафике на сегодня и на этой неделе все. Встретимся в понедельник. Первый выпуск «Автомонитора» выйдет в эфир после 8 утра. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Гранита в сторону Савриши, имейте в виду, в Савришах стоит светофор. Пробка довольно-таки большая, уже со стороны Гранита, наверное, километра на 2 растянулась. Минут на 15, а то и на 30 рассчитывайте. Все, будьте внимательны, всем удачи.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На радио «Рок» с «Мумий тролли» и «Морская капуста» у нас имеются сразу два повода, чтобы послушать американскую банду Стива Миллера. Во-первых, 83-й «Happy Birthday» отмечает Бен Сидрен, клавишник, начавший карьеру в ранних составах «Стив Миллер Бэнд». А второй повод – выпуск в 76-м, 14 августа, сингла «Rockin' Me» из альбома «Fly Like an Eagle». Трек стал номером один в горячем чарте «Билборд». Стив Миллер поет про Чикаго, про Детройт, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, а его гитары превращают все это путешествие в настоящий рок-н-ролльный маршрут. Название «Rockin' Me» можно перевести как «Рок-н-ролл со мной», хотя по смыслу это еще и «Зажигай меня рок-н-роллом». Ну что ж, продолжаем движение. Стив Миллер Бэнд на Радио Рокс.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август. Не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
6: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио «Рокс». Латвия.

0: На Радио Рокс «Чайф» и «Любовь пришла» кавер на знаменитый хит Элвиса «Old Shook Up». И на этом, друзья мои, нашей сказочке конец. Ну, почти. Потому что крут будет тот, кто останется и дальше внимать лучшему и любимому на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра, а на закусочку у нас припасен шикарный рок-н-ролл от AC/DC. «You Shook Me All Night Long» или «Ты зажигала меня всю ночь».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Цинтри» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Цинтри».
6: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетаем. Билишусы.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
5: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
6: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис АУВ.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Не ощутив подвоха, душа остается нищей. Уходит от нас эпоха.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Корабли постоят,

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, в дверь купе не стучите.

каприз куранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: неподдельное торжество. Ветер рвется на ладони, ты ушел от той погони.
1: Над Рижским заливом полночь. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жердь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 1 час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

хочу, чтобы там где-то есть было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.